просто песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ваня! Радио «Ваня». Ближе и роднее.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Анита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Я не позвоню, не извинюсь и не помилую девочку-обманщицу, но все-таки...

0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

нами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыло.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
2: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Рубрика «Радио Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костроме строят базу для юных моряков. В России рассказали, могут ли отпустить с работы в жару. Психологи объяснили, почему в гостях тянет к еде при отсутствии голода. Всем привет на радио «Ваня» в студии с новостями Андрей Карлинский. В детском морском центре скоро появится собственная современная база, пишет «Кострома Тудей». По словам главы города, старый дебаркадер, где раньше проходили занятия, совсем обветшал и больше не подходит для работы с детьми. Также планируется, что на базе появятся два учебных корпуса. В одном дети будут отрабатывать навыки на воде, а в другом хранить снаряжение и инвентарь. По словам руководителя центра, новая база создаст дополнительные возможности для развития учреждения и позволит увеличить время практических занятий на воде. Работодатель обязан отпустить сотрудников домой, если температура на рабочем месте достигает плюс 32 градуса и выше, а при меньших значениях должен сокращать продолжительность рабочего дня, если в помещении нет кондиционера, рассказал член общественной палаты Евгений Машаров. Его слова приводят РИА Новости. При этом он отметил, что если температура достигает критических значений, то сотрудник вправе прекратить работу, но предварительно письменно уведомить об этом работодателя. Машаров также подчеркнул, что согласно действующему законодательству, работодатель не обязан автоматически отпускать работника домой в связи с погодными условиями. Однако при аномальной жаре он должен создать для работника комфортные условия труда. В гостях человек нередко съедает больше, чем хотел, даже без чувства голода. Это случается из-за особой реакции мозга, пишет газета.ру. По словам психологов, в компании человек хуже считывает сигналы голода и насыщения. Если все вокруг едят, мозг снижает контроль. Такой эффект называют социальным подкреплением. Кроме того, в гостях много стимулов, разговоры, новое блюдо, музыка. Все это усиливает дофаминовое ожидание удовольствия, и аппетит появляется даже у сытого. Эксперты также отмечают, что на пищевое поведение в гостях влияет и семейная культура. Во многих домах еда воспринимается

0: как язык заботы, а фразы вроде «попробуй еще» создают мягкое давление, и человек соглашается, чтобы избежать неловкости. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
1: Центр комплексного развития детей и взрослых «Я-Знайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Я-Знайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6, и Никитская, 114. Звоните 542-302.
2: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 3 июля, отмечается День сотрудников ГИБДД. И по этому поводу шутить как-то, знаете ли, не очень хочется. Просто высказать свое уважение и почтение.
1: Просто перечитайте правила дорожного движения, в конце концов.
0: А еще сегодня день тайной дружбы, день шоколадных вафель и вот, например, день поедания бобов. Между прочим, в чечевице содержится очень большое количество клетчатки, которая способствует похудению. Она же бобовая.
1: Ты моя умница, сейчас все по порядку расскажу. Бобовые, действительно, это одно из самых многочисленных и разнообразных семейств растений. Более 17 тысяч видов существует. Играют ключевую роль в питании человека, соответственно, культовый продукт для всех вегетарианцев. Соя – один из самых популярных представителей этого семейства. Содержит гигантское количество белка, благодаря чему из нее делают не только соусы и молоко, но и растительное мясо, и даже пластмассу. А еще знаменитый японский творог тофу, очень вкусно с ароматным кунжутным маслом, поджаренными кунжутными семечками, со стручковой фасолью, только тонко нашинкованным сладким и острым перцем. Все это подать к карпу, зажаренному во фритюре.
0: По крайней мере,
1: именно так поступают в Юго-Восточной Азии. Но я просто видел своими глазами и даже ел.
0: А я как будто бы сейчас увидела. Ты рассказала, а я представила.
1: Приятного аппетита, видишь. Новости к завтраку. В античные времена торговцы заметили, что семена цератонии, рожковое дерево тоже относится к бобовым, отличаются удивительным постоянством массы. Примерно 0,2 грамма каждая.
0: Я, кстати, тоже уже который год отличаюсь удивительным постоянством массы.
1: Это моя лапочка. Из-за этого свойства семена стали использовать как природные гири для взвешивания драгоценных камней. Отсюда произошло слово «карат». Цератония, кератония, карат. Ну, такая вот лингвистическая цепочка. Ну и для любителей вестернов. Северная Америка. Ковбойские бобы. В Штатах классическое сочетание свинины с бобами, да, pork and beans, стали культовой едой благодаря Дикому Западу. Переселенцы и ковбои готовили консервированную или сушеную фасоль с беконом, соленой свининой и патокой. Ели деревянными ложками из деревянных плошек. Слюни текли по всему столу.
0: Ну, мне кажется, что все равно каждый человек выбирает свой боб. Я вот, как уже сказала, выбрала чечевицу. Ты вот, например, выбрал, что ты выбрал? Ты выбрал что-нибудь? Фасоль, да, например, там красную или белую. Знаете ли вы, что из-под водички, из-под зеленого горошка можно сделать майонез? Наберите в Яндексе, и обязательно вам выпадет этот чудный рецептик.
1: А по поводу рецептов, я очень люблю грузинскую кухню. Тушеная фасоль с жареным луком называется лобио. Так вот, лобио можно приготовить вообще не заморачиваясь, покупаешь банку консервированной черной вот фасоли.
0: Красный, да.
1: Предварительно обжариваешь лук, кидаешь туда эту самую фасоль, все это перемешиваешь. Много-много рубишь кинзы, добавляется хмель и сунели, подается горячим. Ну, а чем запить, подскажет сердце.
0: Я бы так прямо ему не доверялась.
2: Что это было? Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
1: Росстрой.
2: 770908.

0: на МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: Ясно папе, ясно маме. Окна ставьте.
2: Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман». 370707.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Кубер-Пяти будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 18 градусов, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, у местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, на языке аборигенов Австралии название городка звучит как «нора белого человека». 1500 горожан живут в самом центре материка под землей. Городок на этом месте появился еще в начале прошлого века. Сюда ехали добывать опалы в шахтах. Но температура выше 50 градусов, от которой не было спасения в наземных постройках, вынудила искать убежище под землей. Теперь тут целый подземный город, нижнее строение которого уходят на глубину до 6 метров с резиденциями, магазинами, галереями, двумя церквями, отелем и даже музеем. Что же, но если говорить о погоде, то в Костроме будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 43%, согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, сегодня пятница, всех поздравляю. Наверняка у многих есть планы на предстоящие выходные, может быть, даже куда-то поехать. И мы решили поговорить сегодня о случаях, которые происходили с вами в дороге. Забавных, непонятных, может быть, каких-то странных. Я вот сразу же вспомнила один. Едем мы как-то с пляжа, и за нами, ну прямо скажем, крадется автомобиль с выключенными фарами. Это было очень подозрительно,
1: опасно.
0: Уже смеркалось, да. Мы останавливаемся, и он останавливается. Мы едем, и он едет. Стало немножечко не по себе. В итоге мы остановились, ну и тот автомобиль тоже остановился на обочине, и решили узнать, кто там и зачем они за нами едут.
1: И прям рука потянулась к бардачку, где никелированный магнум 45-го калибра.
0: Выходим, а из машины выходят девчонки молодые, с мокрыми волосами, видать, купаться ездили. Они выходят и говорят... Ребят, извините, пожалуйста, парням нашим, мы еще были молоды тогда, вы не подскажете, где у нас включаются фары? Мы за вами едем, потому что не можем включить фары. Ну, это было, еще раз повторюсь, очень давно, это было в городе Кирове, и, соответственно, еще не такие были, мне кажется, правила жесткие, сейчас бы там где-нибудь их уже и, скажем так, а-та-та сделали. Но вот, понимаешь, ехали за нами, потому что не могли включить фары. Вот такая вот история произошла. Возможно, у вас тоже есть какие-то подобные истории, может быть, вы в поезде познакомились с попутчиком, как вот одна девушка с историей, которая у нас сегодня все и началось, познакомилась с молодым человеком и так разоткровенничалась, рассказала ему все-все-все про себя, и он так проникся к ней, что практически тут же предложил выйти замуж. И самое интересное, что ребята продолжили общение и, насколько я понимаю, и в итоге поженились. Это тоже, можно судьбу найти где угодно.
1: Слушай, ну, на самом деле, в дороге случаются такие странноватые, конечно, истории, потому что люди понимают, что вот сейчас они поговорят, и больше, возможно, никогда не встретятся. Поэтому это, знаешь, как с барменом, да, который в России вообще заменяет... Ну, по крайней
0: психолога.
1: Мере, ну, конечно, потому что ему можно выложить душу, особенно если он, ну, как-то проникся тебе, симпатизирует, вот, и то же самое, вот, все эти дорожные дела, там, особенно в поездах, конечно, это невероятно, да?
0: Романтика. Нет, а может быть, вы ехали и, например, нашли котенка, и теперь у вас друг. Появился.
1: Или,
0: ну, в дороге
1: или кошачья ферма.
0: Кошачья ферма, да, или собачья ферма, там всякое может быть. В общем, все случаи в дороге, которые с вами произошли, сегодня принимаются в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM», там же, кстати, можно оставить и голосовое сообщение. Еще у нас есть канал в Максе «Радио Ваня», автор одного из сочинений, не побоюсь этого слова, сегодня получит в подарок фирменное худи «Радио Ваня».
2: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, достичь успеха во многих делах можно, если не отказываться от помощи профессионалов.
2: Овны, мужчины, день категорически не подходит для обсуждения важных вопросов. Просто расслабьтесь и делайте только то, что вам приятно.
1: Тельцы, женщины, ближе к середине дня вы получите радостные новости и интересные предложения.
2: Тельцы, мужчины, вам удастся реализовать давно составленный план, о котором вы хорошенько подзабыли.
1: Близнецы, женщины, вы будете блистать на переговорах и вообще легко ладить с людьми.
2: Близнецы, мужчины, с коллегами лучше общаться поменьше, а вот легкий шопинг будет очень удачным и даже полезным.
1: Раки, женщины, вам удается ничего не упустить из виду и найти самый короткий путь к цели.
2: Раки, мужчины, вы на лету подхватываете удачные идеи и тут же талантливо их воплощаете.
1: Львы, женщины, многое вам удается труднее, чем обычно, но, к счастью, рядом будут те, кто готов вам помочь.
2: Львы, мужчины, ваша задача сосредоточиться с самого утра, быть осторожными и внимательными.
1: Девы, женщины, не исключено, что жизнь начнет стремительно меняться. Вероятны удивительные совпадения.
2: Девы-мужчины, сегодня хорошо получается планировать деловые поездки и увеселительные путешествия.
1: Весы-женщины, вас ждет спокойный, благоприятный день. Повидайтесь с друзьями, перечитайте любимую книжку.
2: Весы-мужчины, вроде никаких перемен к лучшему не происходит, но жить явно становится легче и приятнее.
1: Скорпионы-женщины, сегодня лучше воздержаться от кулинарных экспериментов. Приготовьте что-нибудь гарантированно вкусное.
2: Скорпионы-мужчины, порой вы склонны к жесткому поведению, но такие порывы необходимо сдерживать.
1: Стрельцы-женщины, многие проблемы удается решить благодаря настойчивости и неторопливости.
2: Стрельцы-мужчины, настройтесь на философский лад и постарайтесь смириться с тем, что все планы реализовать не удастся.
1: Козероги-женщины, сегодня старайтесь действовать только проверенными методами, неоднократно доказавшими свою эффективность.
2: Козероги-мужчины, неплохой денек для инвестиций, крупных покупок и решения финансовых вопросов.
1: Водолеи, женщины, день принесет меньше проблем, чем вы ждете. Чем не повод для радости?
2: Водолеи, мужчины, чтобы потом не укорять себя за резкость, постарайтесь быть поделикатнее.
1: Рыбы, женщины, день хоть и не слишком плодотворный, но приятный. Настроение будет хорошим, появятся новые идеи.
2: Рыбы, мужчины, прислушиваясь к своей интуиции, вы наверняка добьетесь успеха даже в том деле, которое казалось, совершенно бесперспективным.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
3: И Овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня.

0: Ребятки, дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки, сегодня пятница, и вы нам рассказываете удивительные дорожные истории, где бы они ни произошли. Наша сцена на какой-то трассе, там на автостраде, либо в поезде, либо в самолете, ну, в общем, вы поняли.
1: Может, даже в автобусе рейсовом.
0: Вот, пожалуйста. Эдуард Князев нам пишет в наш канал в Максе. Ехал как-то в командировку на поезде. Ночью проснулся от того, что мне показалось, мой телефон вибрирует. Открыл глаза, посмотрел на часы, а через несколько секунд поезд резко затормозил. Потом выяснилось, что машинист экстренно остановил состав из-за человека на путях. До сих пор не могу объяснить, почему проснулся, ну, буквально за секунды торможения.
1: Может быть, какая-то внутренняя вот эта вот тревога. Да-да-да, и как, да, чтобы вот человек все-таки остался жив, здоров и невредим. Еще одно сообщение пришло в нашей группе ВКонтакте. Радио Ваня от Юлечки Филь. Со мной в дороге всегда что-то происходит. Вот знаете, в прошлом году ехала в Краснодар к маме. Началось все в метро. Там меня обозвали козой. Видимо, я наехала своим чемоданом на чьи-то копыта, которые не в то время вышли из стойла, пишет Юля. И когда я ввалилась в купе, моя багажная полка была занята. Оказалось, на верхней полке ехал американец. По-русски не бум-бум, я по-английски. Кроме пинг чемодан нахрен гоу отсюда, орфография автора сохранена. Ничего не знаю, так и поговорили. Он все понял, но чемоданы на месте остались. Дружба народов. Ну что, мы его даже накормили. Все-таки русский народ гостеприимный. А второй сосед, кстати, после моего английского сказал, что впечатлен знанием языка. Да, это была незабываемая поездка. Всем доброго утра, желает Юлечка.
0: Видишь, филологически талантливый человек, одаренный, всегда применит даже наискупейшие знания иностранного языка для того, чтобы красиво, элегантно и с достоинством выйти из, в общем-то, вполне неловкой ситуации, что у Юли получается, но мы ее давно знаем, поэтому не удивлены подобным поворотом событий.
1: Да, вот Натали нам, например, еще в Максе напоминает, что сегодня 85 лет празднует Республика Хакасия. И Натали, несмотря на то, что это не совсем по теме, хочет поздравить всех с этим праздником. Она сама живет в Хакасии. Натали, мы присоединяемся от всей души. Ну, конечно же, мы не могли не зачитать ваше сообщение. Ну, а вообще, друзья, товарищи, хочется напомнить, что если вы хотите передать приветы какие-то или, может быть, да, то сначала мы пишем сообщение по теме сегодняшнего утра. А тема сегодняшнего утра – случай в дороге.
2: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня». Помни, я твой.

0: Реклама.
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44. Надоела рутина? Готовы к новой реальности? Арена виртуальной реальности Black Bars открывает двери. Станьте кем угодно. Могучим воином или гениальным стратегом. Полное погружение. Никаких проводов. Зомби, космос, магия. Все это ждет вас и вашу команду в Black Bars. Бронируйте. Прямо сейчас. Ждем вас. Малышковская, 38. 10 июля, 19:00, концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей. Только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь. Большой вклад в общее дело. «Икра». 10 июля, 19:00. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костроме началось благоустройство территории. В России ведут новый ГОСТ на микроволновке. Эксперты назвали популярное направление у российских туристов в Китае. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме началось благоустройство территории в рамках областного конкурса общественных инициатив, пишет администрация города. По итогам конкурсного отбора в этом году планируется обустроить 9 общественных территорий. К работам на 6 из них подрядчик уже приступил. Среди них площадки в районе дома 8 по 3. Третьему проезду Коминтерна в Козелино, Малышковскую, дома 19Б на улице Заречной и другие. Вместе с этим начаты подготовительные работы по устройству беговой дорожки на спортплощадке в микрорайоне Черноречия. Также планируется приступить к благоустройству детской площадки на улице Индустриальной, 27А, в районе пруда по Некрасовскому шоссе, рядом с домом 70А во втором Давыдовском микрорайоне и зеленой зоны на улице Дачной. Росстандарт принял новый ГОСТ на микроволновые печи, устанавливающий требования к их безопасности, выяснила РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. Новый ГОСТ описывает не только правила маркировки и эксплуатации микроволновок, но и необычные испытания, которые должны подтвердить безопасность техники. Один из самых необычных тестов связан с пожарной безопасностью. В камеру помещают неочищенную картофельную, затем микроволновую печь включают, и она работает до тех пор, пока картофель не воспламенится. После этого испытания продолжают еще 12 минут. Огонь за это время должен оставаться внутри камеры и не выходить за пределы микроволновки. Особое внимание уделено прочности дверцы микроволновки. Чтобы проверить ее устойчивость, проводят испытания. Открывают и закрывают дверцу 100 тысяч раз. После такой проверки дверца, замки и система блокировки должны сохранять работоспособность. Провинция Хайнань стала самым популярным направлением у российских туристов в Китае, пишет газета.ру. Эксперты заявляют, что в первую очередь ее выбирают потому, что это качественный курорт, на котором можно провести хороший пляжный отдых. Средний чек поездки 211 тысяч рублей. Кроме Хайнань, в список популярных китайских направлений также вошли Шанхай, Пекин, Гуанчжоу и Гонконг. Аналитики отметили, что цена отдыха там ниже, чем на Хайнане. В частности, средний чек поездки в Пекин составляет 158 тысяч рублей, а в Гуанчжоу 96. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы.

0: Я Знайка. Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
1: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
6: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
7: Окна, двери, потолки, расстрой.
8: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
7: Росстрой!
8: 770908.
9: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас! Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
10: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна Доберман. Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
11: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
12: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Кубер-Пяти будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 18 градусов, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, у местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, на языке аборигенов Австралии название городка звучит как «нора белого человека». 1500 горожан живут в самом центре материка под землей. Городок на этом месте появился еще в начале прошлого века. Сюда ехали добывать опалы в шахтах, но температура выше 50 градусов, от которой не было спасения в наземных постройках, вынудила искать убежище под землей. Теперь тут целый подземный город, нижнее строение которого уходят на глубину до 6 метров с резиденциями, магазинами, галереями, двумя церквями, отелем и даже музеем. Что же, но если говорить о погоде, то в Костроме будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 43%, согласно сервису Яндекс.Погода.
11: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Звучит легко. «Радио Ваня» ближе и роднее.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки. Сегодня у нас пятница, вы рассказываете дорожные истории. Мила Страхова в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Итак, 89-й год, сижу я такая в Ростове-на-Дону на вокзале, хочу уехать домой с практики, ну, на майские. И вдруг женщина как закричит, заплачет в голос: «Украли кошелек, билеты!» Ее ребеночек лет 5 тоже испугался, давай реветь. Народ сполошился, и какой-то мужчина повел женщину к начальнику станции, ну, чтобы восстановить билеты. А люди отовсюду несли ей деньги. И вот кто бы мог подумать, насколько все-таки велика человеческая солидарность, говорит, меня очень впечатлило.
1: Ух, еще одна стародавняя история, но теперь из нашего канала в Максе от Дмитрия. Дело было в далекие институтские годы. Отгуляли мы Новый год, ну и, естественно, после этого поехал к маме домой. Ну, видимо, учился в каком-то другом месте. Сел в поезд, ребята мне с собой бутылочку винца преподнесли. Еду я, и подходит ко мне проводница и говорит: «А вы спать очень хотите, а то мне скучно». И тут я понял, пригодилась бутылочка. Ну, посидели мы. Проснулся я в купе проводников, продолжает дальше Дмитрий. Никого нет, голова болит, и страшно хочется наперекур. Ну, накинул я китель своей проводницы и вышел в рабочий тамбур. А там две женщины стоят, мама с дочкой. Спрашивают: «Это какая станция?» Ну, я пробубнил, что не знаю. Но то ли я негромко сказал, то ли они не поняли. В общем, вышли они. Я закрыл за ними дверь, докурил и пошел к купе. Где-то через час сидим, пьем чай, и моя проводница говорит: «Подожди минутку, мне пассажиров надо выпустить». И ушла. Возвращается. Странно. Две женщины должны были выйти, а их нет. В общем, я скромно промолчал, что они уже вышли благодаря мне. Час назад.
0: Отпустил людей на волю, короче. Молодец. Андрей ВКонтакте. Давным-давно в Москве на Киевском вокзале поднес чемодан девушке. И... Продолжение истории. Угу. И поехал с ней на свадьбу к ее подруге.
1: Я думала, что он на ней женится.
0: Вообще, да. Было шумно, весело. Ну, а потом расставание. В памяти только осталась улица Новый Арбат, дом 2.
1: Елизавета Зверева поехала как-то в Сочи в 22-м году. И встретила там самого лучшего человека на свете. И в этом году у нас свадьба. И такие истории бывают. А какие были у вас? Рассказывайте, а может быть, даже показывайте.
2: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили повспоминать дорожные истории, что с кем, когда приключалось, может быть, знакомились с кем-то или просто нелепые случаи происходили. Об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в нашем канале «В Максе». Вот тут длинное-длинное стихотворение от Владимира пришло, видимо, собственного сочинения, за что вам огромное спасибо. Много времени все читать нет, но мне понравилось вот четверостишие следующего характера. Значит, стихотворение про то, что люди едут в плацкартном вагоне. Кто-то заведет беседу, кто скорее уже обедать, кто-то махом по 100 грамм, кто-то двинет в ресторан, кто сыграет в города, кто уткнется в кроссворда. И вот тут мы с Алешкой прям возгордились русским человеком, который вот, если ему надо, он вот так слово поставит.
1: Вывернется
0: так, что вот и не подкопаешься. Да, я художник, я так вижу. Вот. Спасибо вам большое, Владимир. Полную версию стихотворения, я напомню, читайте в нашем канале «В Максе» «Радио Ваня».
2: Чудесная жизненная фреска от Сергея Хапуженкова в группе «Радио Ваня» ВКонтакте. Ехал я из Брянска по трассе, и тормозит мужик. Братан, подкинь до поворота на Жуковку. Ну, едем, общаемся ни о чем. Подошло время ему выходить. Он говорит: извини, братан, денег, ну, ни копейки. Да я и не взял бы, по пути ведь. Вылез он и пошел. Уже подъезжая к дому, я увидел на сиденье 7400 рублей. Видимо, выпали из кармана у него. Ну, извини, мужик, ты сам. Привет Жуковке и всей Брянской области. И тебе, мужичонка безденежный.
0: Ну, а что, действительно, вот так вот соврешь, а потом тебя жизнь таким образом ткнет.
1: Конечно,
0: нужно жить честно. Да. И еще одно сообщение от Елены Александровны. Ехали мы с отдыха с семьей из Анапы в Екатеринбург. Чтобы вы понимали, плацкарт и съехать трое суток. В первую ночь спала нормально, а во вторую слышу какой-то писк. Глаза протерла, а оказалось, что соседка везла щенков русского тоя, племенные, в Серов, по заказу. Я с детьми прямо-таки влюбилась в одного щеночка-девочку. Но женщина нам ее не продавала. Говорит: не могу. Но в итоге, к концу пути, уж я не знаю там, что случилось, но согласилась. Согласилась. И теперь у нас умничка, девочка Лизочка живет. До безумия ее любим. Хотя муж был вообще против покупки собаки. Но теперь жизни без нее не представляет. Я вот видела, да, этих мужиков. Кот? Щенок? Ой, нет.
2: Да, он всякие вкусности покупает, с ней играет, с ней постоянно, естественно, в ранищу и вечером выходит погулять.
0: И даже целует.
3: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Алкоголь готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
1: Цветы – это не просто подарок. Это проявление любви и нежности. В Розы 44. Огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30 30 00. Окунитесь в мир красоты и аромата. Вместе с Розы 44. Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
2: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П-325-370-00-10-153.
3: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44. 10 июля, 19:00, концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей, только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь – большой вклад в общее дело. «Икра», 10 июля, 19:00, 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
1: Радио «Ваня». Новости. На время проведения сырного фестиваля в Костроме изменится схема движения. Эксперты рассказали, какие вопросы войдут в устный экзамен по истории. Опрос указал на неожиданную пользу ремонта для отношений. Всем привет на радио «Ваня» в студии с новостями Андрей Карлинский. В связи с проведением фестиваля сыра в Костроме будет временно ограничено движение транспорта на нескольких улицах, пишет администрация города. Движение всех видов транспорта будет запрещено по улице Чайковского, Лесной от улицы Чайковского до улицы Горной и улице 1 мая от Цветочных часов до улицы Чайковского. Кроме этого, уже сейчас запрещена парковка автомобилей по обеим сторонам участков, где вводятся ограничения движения. Они действуют на нечетной стороне улицы Чайковского, от улицы Нижняя Дебря до улицы Советской и на парковке напротив дома номер 2А по улице 1 мая. Воспользоваться парковками можно в районе торговых рядов, у памятника Юрию Долгорукому и на проспекте Мира. Девятиклассникам на устном экзамене по истории предстоит показать знания ключевых дат и событий, включая начало Великой Отечественной войны и первый полет человека в космос, сообщил ответственный секретарь единой линейки учебников по истории и обществознанию Владислав Коронов. Его слова приводят РИА Новости. Он отметил, что устное собеседование по истории в 9 классе – это приблизительно то же самое, что и экзамен для иностранцев. Более того, Коронов назвал устную аттестацию по истории инструментом мотивации к изучению предмета, а не запретительным или сверхсложным экзаменом. Напомню, ранее глава Рособорнадзора Анзор Музаев сообщил, что обязательный устный экзамен по истории планируется провести для всех девятиклассников в феврале-марте 2028 года. Для большинства пар ремонт – это не только создание нового пространства, но и проверка отношений на прочность, пишет газета.ру. По словам почти половины опрошенных, компромисс удавалось найти самостоятельно. На 22% сообщили, что в дискуссионных вопросах уступал тот, для кого решение имело меньшее значение. Опрос также показал, что, несмотря на неизбежные разногласия, совместный ремонт для многих семей стал опытом, который помог выстроить более крепкие отношения, а также позволил многим влюбленным узнать избранника лучше. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 3 июля, отмечается День сотрудников ГИБДД. И по этому поводу шутить как-то, знаете ли, не очень хочется. Просто высказать свое уважение и почтение.
1: Просто перечитайте правила дорожного движения, в конце концов.
0: А еще сегодня день тайной дружбы, день шоколадных вафель и вот, например, день поедания бобов. Между прочим, в чечевице содержится очень большое количество клетчатки, которая способствует похудению. Ну, она же бобовая.
1: Ты моя умница, сейчас все по порядку расскажу. Бобовые действительно это одно из самых многочисленных и разнообразных семейств растений. Более 17 тысяч видов существует, играют ключевую роль в питании человека, соответственно, культовый продукт для всех вегетарианцев. Соя – один из самых популярных представителей этого семейства, содержит гигантское количество белка, благодаря чему из нее делают не только соусы и молоко, но и растительное мясо, и даже пластмассу. А еще знаменитый японский творог тофу, очень вкусно с ароматным кунжутным маслом, поджаренными кунжутными семечками, со стручковой фасолью, только тонко нашинкованным сладким и острым перцем. Все это подать к карпу, зажаренному во фритюре.
0: По крайней мере,
1: именно так поступают в Юго-Восточной Азии. Но я просто видел своими глазами и даже ел.
0: А я как будто бы сейчас увидела. Ну, просто вот. Ты рассказала, а я представила.
1: Приятного аппетита, видишь. Новости к завтраку. В античные времена торговцы заметили, что семена цератонии, рожковое дерево тоже относится к бобовым, отличаются удивительным постоянством массы. Примерно 0,2 грамма каждая.
0: Я, кстати, тоже уже который год отличаюсь удивительным постоянством массы.
1: Из-за этого свойства семена стали использовать как природные гири для взвешивания драгоценных камней. Отсюда произошло слово «карат». Цератония, кератония, карат. Ну, такая вот лингвистическая цепочка. Ну и для любителей вестернов. Северная Америка. Ковбойские бобы. В Штатах классическое сочетание свинины с бобами, да, pork and beans, стали культовой едой благодаря Дикому Западу. Переселенцы и ковбои готовили консервированную или сушеную фасоль с беконом, соленой свининой и патокой. Ели деревянными ложками из деревянных плошек. Слюни текли по всему столу.
0: Ну, мне кажется, что все равно каждый человек выбирает свой боб. Я вот, как уже сказала, выбрала чечевицу. Ты вот, например, выбрал, что ты выбрал? Ты выбрал что-нибудь, фасоль, да, например, там, красную или белую. Знаете ли вы, что из-под водички, из-под зеленого горошка можно сделать майонез? Наберите в Яндексе, и обязательно вам выпадет этот чудный рецептик.
1: А по поводу рецептов, я очень люблю грузинскую кухню. Тушеная фасоль с жареным луком называется лобио. Так вот, лобио можно приготовить вообще не заморачиваясь. Покупаешь банку консервированной черной вот фасоли.
0: Красной, да.
1: Предварительно обжариваешь лук, кидаешь туда эту самую фасоль, все это перемешиваешь, много-много рубишь кинзы, добавляется хмель и сунели, подается горячим, ну а чем запить, подскажет сердце.
0: Я бы так прямо ему не доверялась.
2: Что это было? Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио

0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
1: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Кубер-Бреди будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 18 градусов, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, у местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, на языке аборигенов Австралии название городка звучит как «нора белого человека». 1500 горожан живут в самом центре материка под землей. Городок на этом месте появился еще в начале прошлого века. Сюда ехали добывать опалы в шахтах, но температура выше 50 градусов, от которой не было спасения в наземных постройках, вынудила искать убежище под землей. Теперь тут целый подземный город, нижнее строение которого уходят на глубину до 6 метров, с резиденциями, магазинами, галереями, двумя церквями, отелем и даже музеем. Что же, но если говорить о погоде, то в Костроме будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 43%, согласно сервису Яндекс.Погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: утренняя зарядка.
1: На радио Вальга.
2: Ребята, дорогие, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, Мальвина и Колобок. Наконец они встретились. Теперь Мальвина сытая.
3: А лиса ломает зубы об Буратино.
2: Вот такие у нас фантазии. С утра пораньше заходите прямо сейчас в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали сказочного персонажа.
3: А на картинке подсказки денежка. 1000 рублей. Наша родненькая. Билет Банка России. Ярославль там на ней, Ярослав мудрый. Зелененькая она такая, симпатичная. Такое ощущение, что человек ее только что нашел где-то. Может быть, даже на дороге. У тебя, кстати, было когда-нибудь, ты находил какие-нибудь деньги? Я просто один раз на дереве, ну, я же рассказывала эту историю, еще раз расскажу, нашла рубль бумажный. Ну, мы тогда были мелкие, ползали по деревьям, может, у кого-то из ребят из кармана вывалился, и вот, ну, странно, да, на дереве куст боярышника найти рубль.
2: Слушай, ты знаешь, что я как-то возвращался из какого-то ночного клуба, это было, наверное, лет 15 тому назад, и я нашел на ступеньках булочной, которая уже была к тому времени давно закрыта, потому что, ну, такое было почти ночное время уже, сложенную в четверо 5000-ную купюру. Да, видимо, тоже у кого-то выпало. То есть было очень похоже, что это заначка какая-то мужская.
3: Ну, может быть, да. Прятал и не допрятал. Я всегда говорила, жену обманывать нельзя. Все равно все тайное станет явным. Ну, лучше бы жене досталось, а так какому-то чужому дядьке. Друзья, итак, глядя на картинку-подсказку, еще раз, мы загадали сказочного персонажа. Предлагаем вам под этой самой картинкой писать свои варианты ответов. Любые абсолютно. Неважно, правильные или нет. Неправильные нас даже веселят больше. Но за правильный положим приз.
2: А именно 2 билета на все дни фестиваля банной культуры «Парфест», который состоится с 3-го, то есть с сегодняшнего дня по 5 июля в 30 километрах от Петербурга в парке Шишкина. Эти билеты дают также право на бесплатное парение в фирменной бане. Внимание, радио Ваня.
3: Пожалуй, представь себе, пятницу, субботу, воскресенье, ты все паришься и паришься, паришься и паришься.
1: Ваня, радио Ваня, ближе и роднее.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Батарейки, мы вас приглашаем в группу «Радио Ваня ВКонтакте». Сегодня в «Умной зарядке» мы загадали...
3: сказочного героя. И на картинке подсказки у нас купюра 1000 рублей. Там Ярослав Мудрый, и вот некоторые предположили, что Василиса Премудрая, раз Ярослав Мудрый. И Ярославль, соответственно, на 1000-й купюре все мы знаем. Буратино, Гном, Садко, Скрудж Макдак. Это я варианты перечисляю.
2: Я понял, да.
3: Которые вы написали. Писали в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Антилопа и даже муха-цикатуха. Далее.
2: Вообще, все это напоминает название каких-то конфет.
3: Да, Шахерезада, вот тебе еще одна, смотря, конфетка.
2: Шоколадные такие, с орешками.
3: Да, жар-птица. Почему-то очень много Кощеев, очень много Буратин. Но и правильные ответы, естественно, имеются. Вот еще джин, пожалуйста, вам из неправильных ответов. Лепрекон. Тут люди, знаешь, могут вспомнить такое, что... А лепреконы не зеленые, да?
2: Это ирландские волшебные человек. Овечки, да. Да, зелененькие. Конечно.
3: Да, наверное, да, поэтому. Да. Так, медведь. Алеша Попович. Кто там что не рассмотрел вот в этой купюре, конечно?
2: Аладдин, царь Бериндей.
3: Да, друзья, смотрите, значит, какая была идея. Идея была, что на этой купюре есть некоторые знаки, которые видны только при определенном попадании на нее света, а, соответственно, на просвет. Вот, может быть, вы же замечали, да, что когда не было вот этих вот машинок, проверяющих правильность и купюр, то женщины на кассах в магазинах, девушки вот так вот смотрели на свет.
2: Поднимали их к лампам.
3: И рассматривали там водяные знаки. Это очень сложно подделываемая защита, вот если честно. Поэтому здесь у нас купюра, она на просвет, и мы видим водяные знаки, а, соответственно, правильный ответ:
4: я водяной, поговорил бы кто со мной.
3: А то мои подружки пиявки, лягушки. Кстати, пиявок надо опасаться в этом году. Говорят, переносит какую-то заразу. Ой.
2: Господи, то клещи, то пиявки. Тьфу ты! Злата Ласка, прекрасная девушка. Наша сегодняшняя победительница. Златочка, мы вас поздравляем.
3: 2 билета на все дни банной культуры Партфест, фестиваля банной культуры, достаются именно вам, дорогая Злата. Лучшие мастера парения, разнообразные бани, мастер-классы и практики для здоровья, детский лагерь и отдых у озера, концерты, развлечения для всей семьи. Партфест с 3-го, то есть с сегодняшнего дня, по 5 июля в 30 километрах от Петербурга в парке Шишкин. Подробности на сайте parfest.ru 0+.
1: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио Ваня.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 3 июля. По народному календарю отмечается День Мефодия Перепелятника. В некоторых окраинах на Руси к этому дню на полях поспевали хлеба. И вот на них слетались те самые перепелки. А поэтому у охотников начинался период легкой охоты. Добыть птицу в это время проще простого. А она жирная, вкусная, сочная.
2: Конечно, зерновой откорм. Ребята, представляете, какое вкуснейшее мясо? Кстати, опытные охотники знали разные приметы. Если над озимым хлебом носится паутина и летает мошкара, значит, где-то рядом затаилась птица. А вот там, где перепелиный свист слышнее всего, успеха можно и не ждать. Вот
1: потому так. Что, возможно, это свистит вовсе не перепелка, а какой-нибудь
2: пересмешник.
1: Каждый вообще на Мефодия старался подстрелить хотя бы одну перепелку, дабы не возвращаться домой с пустыми руками. А если вы просто увидите в этот день белую перепелку, это к большому счастью. Поймайте ее, всю жизнь человек будет держать удачу за хвост. Я просто в одном из супермаркетов видела такие маленькие худенькие перепелки, но там непонятно, какого она цвета, потому что они уже голенькие, без перышков. Вот, но можно же предположить, что она как будто бы, да, была белая.
2: Слушай, а я вот не могу есть что-то такое хорошенькое вот изначально. Например, кроликов не могу есть.
1: Так а ты их частями злоупотребляй. А ты можешь отличить курицу от кролика, если вот с закрытыми глазами и если это филе? Вот как ты думаешь?
2: Слушай, у кролика все-таки характерный, если говорить серьезно, у кролика характерный такой вкус у мяса, мне кажется, с такой легкой-легкой горчинкой. Ну, то есть, да, отличие...
1: Горчинкой?
2: Ну, не знаю.
1: Я всю жизнь считала, что да? Сладинкой.
2: Правда?
1: Да, представляешь?
2: Ну, у тебя просто по-другому настроены вкусовые сосочки.
1: Они у каждого разные, да? Это да, да, это верно. Сегодня, друзья, нельзя трогать пауков, можно привлечь в дом финансовые трудности. Вообще не очень, конечно, не хотелось как-то прикасаться к этим чудесным, не побоюсь этого слова, созданием. И еще, самое главное, если у вас существует страх публичных выступлений, а вам бы очень хотелось как-то научиться это делать, сегодня нужно выпить сырое перепелиное яйцо. Вы станете абсолютно уверенным в себе.
2: А голос какой потом после этого приятный?
1: А яйца вообще на голос влияют?
2: Да-да, как учил нас Штирлиц, запоминается самая последняя фраза. Яйца влияют на голос.
0: Батарейки. Заряженное шоу на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Не светло.
4: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
4: 12+.
5: Реклама.
6: 10 июля, 19:00, концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей. Только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь. Большой вклад в общее дело. «Икра». 10 июля, 19:00.
7: 16+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
8: Все, что ты любишь,
5: на радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь.

Захарова и Акопов. Утреннее шоу на радио «Ваня».

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромские семьи могут оплатить обучение детей материнским капиталом. В России запустили цифровой профиль иностранного гражданина. Россияне стали чаще читать Гомера. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромские семьи могут оплатить обучение детей материнским капиталом, пишут СМИ 44. Использовать маткапитал для оплаты обучения можно после того, как ребенку исполнится 3 года. При этом, благодаря ему, родители могут оплатить обучение любого ребенка в семье, возраст которого не превышает 25 лет. Учебная организация может быть как государственной, так и частной. Заявление на распоряжение средств и капитала на образование можно подать через госуслуги в любой клиентской службе отделения или МФЦ. Срок рассмотрения заявления составляет 5 рабочих дней и еще 5 отводится на перечисление средств. В России начал работу цифровой профиль иностранного гражданина. Сервис, в котором хранятся актуальные данные о мигрантах и лицах без гражданства, сообщила председатель МВД Ирина Волк. Ее слова приводит Коммерсант. Эксперт уточнила, в профиле сервиса будут храниться данные документов, удостоверяющих личность, информация о миграционном учете, трудовой деятельности, образовании и медицинском страховании. Кроме этого, в нем будут отображаться сведения о недвижимости, автомобилях, административных правонарушениях и действующих запретах на въезд в Россию. Доступ к цифровому ресурсу смогут получать государственные органы, различные организации, а также сами иностранные граждане при подаче запроса через госуслуги. В России увеличился спрос на произведения древнегреческого поэта Гомера, пишет газета.ру. В июне текущего интерес к его работам вырос на 68% по сравнению с прошлым годом. Такой рост связывают с ожиданием выхода фильма «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана. Нолан экранизирует эпическую поэму Гомера, которая повествует о путешествии персонажа греческой мифологии «Одиссея» домой после Троянской войны. По словам режиссера, проект станет его самой масштабной картиной. Главные роли в фильме исполнили известные голливудские актеры Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтуэй и Шарлиз Терон. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, достичь успеха во многих делах можно, если не отказываться от помощи профессионалов.
2: Овны, мужчины, день категорически не подходит для обсуждения важных вопросов. Просто расслабьтесь и делайте только то, что вам приятно.
1: Тельцы, женщины, ближе к середине дня вы получите радостные новости и интересные предложения.
2: Тельцы, мужчины, вам удастся реализовать давно составленный план, о котором вы хорошенько подзабыли.
1: Близнецы, женщины, вы будете блистать на переговорах и вообще легко ладить с людьми.
2: Близнецы, мужчины, с коллегами лучше общаться поменьше, а вот легкий шопинг будет очень удачным и даже полезным.
1: Раки, женщины, вам удается ничего не упустить из виду и найти самый короткий путь к цели.
2: Раки, мужчины, вы на лету подхватываете удачные идеи и тут же талантливо их воплощаете.
1: Львы, женщины, многое вам удается труднее, чем обычно, но, к счастью, рядом будут те, кто готов вам помочь.
2: Львы, мужчины, ваша задача сосредоточиться с самого утра, быть осторожными и внимательными.
1: Девы, женщины, не исключено, что жизнь начнет стремительно меняться. Вероятны удивительные совпадения.
2: Девы, мужчины, сегодня хорошо получается планировать деловые поездки и увеселительные путешествия.
1: Весы, женщины, вас ждет спокойный, благоприятный день. Повидайтесь с друзьями, перечитайте любимую книжку.
2: Весы, мужчины, вроде никаких перемен к лучшему не происходит, но жить явно становится легче и приятнее.
1: Скорпионы, женщины, сегодня лучше воздержаться от кулинарных экспериментов. Приготовьте что-нибудь гарантированно вкусное.
2: Скорпионы, мужчины, порой вы склонны к жесткому поведению, но такие порывы необходимо сдерживать.
1: Стрельцы, женщины, многие проблемы удается решить благодаря настойчивости и неторопливости.
2: Стрельцы, мужчины, настройтесь на философский лад и постарайтесь смириться с тем, что все планы реализовать не удастся.
1: Козероги, женщины, сегодня старайтесь действовать только проверенными методами, неоднократно доказавшими свою эффективность.
2: Козероги, мужчины, неплохой денек для инвестиций, крупных покупок и решения финансовых вопросов.
1: Водолеи, женщины, день принесет меньше проблем, чем вы ждете. Чем не повод для радости?
2: Водолеи, мужчины, чтобы потом не укорять себя за резкость, постарайтесь быть поделикатнее.
1: Рыбы, женщины, день хоть и не слишком плодотворный, но приятный. Настроение будет хорошим, появятся новые идеи.
2: Рыбы, мужчины, прислушиваясь к своей интуиции, вы наверняка добьетесь успеха даже в том деле, которое казалось, совершенно бесперспективным.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
3: И Овен. Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на Радио Ваня.

0: Реклама.
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44. Надоела рутина? Готовы к новой реальности? Арена виртуальной реальности Black Bars открывает двери. Станьте кем угодно. Могучим воином или гениальным стратегом. Полное погружение. Никаких проводов. Зомби, космос, магия. Все это ждет вас и вашу команду в Black Bars. Бронируйте прямо сейчас. Ждем вас. Малышковская, 38.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Звездотека. Развеиваем слухи и греемся в лучах славы.
1: Сегодня свой день рождения отмечает Родион Газманов. Ему 45 лет. Звонкий голос мальчика, поющего о собачке по имени Люси, стал саундтреком к юности для миллионов слушателей. Казалось бы, его судьба предопределена быть наследником сцены, идти по стопам знаменитого отца. Однако путь Родиона Газманова оказался куда более извилистым и сложным. Он уходил из шоу-бизнеса, строил карьеру в финансах, а затем совершил решительное возвращение. За его плечами годы серьезной работы вне сцены, собственные музыкальные альбомы, поэтические сборники и поиск своего уникального голоса в искусстве. Ну, все мы знаем, что сейчас Родион активно гастролирует и выступает. Возможно, не снискал такой славы, как в свое время его отец, и тем не менее у него есть свой клуб поклонников. Мне бы хотелось рассказать про песню «Люси». Все же помним мы, да, Люси? О-о-о, Люси. Так вот, как выяснилось, главный хит в жизни Родиона Газманова, с которого он, собственно, и проснулся, после которого знаменитым, появился почти случайно. Олег Газманов, его отец, написал песню «Люси» для себя. И это была история о загадочной незнакомке, с которой он встретился в метро и больше никогда ее не видел. Однако исполнить композицию самому Олегу помешала потеря голоса. И тогда папа переделал текст, превратив лирическую героиню в собачку и предложил спеть ее 6-летнему сыну. Вот такая вот история.
2: Ну, то есть изначально там такая была интонация. Пропала собака.
1: Да!
2: Смотрите, ну, все знают Юлию Высоцкую, да, известная актриса и телевизионный повар.
1: Чем чернее, тем лучше. Мы все помним знаменитую фразу про помидоры.
2: Это платиновая цитата из ее вокабулярия. Как она сохраняет идеальную фигуру? Она говорит, ну, мне надоели все эти нутрициологи и вообще все знаменитости, все селебы, которые друг друга учат, как правильно питаться. Вот, говорит, поэтому я сама стараюсь прислушиваться прежде всего к себе и призналась, что не всегда успеваю соблюдать правила здорового питания. В периоды интенсивных репетиций, соответственно, театральных и кино, она восполняет энергию лишь чашкой черного кофе с кусочком черного шоколада. Ничего в этом полезного нет, говорит Юля, особенно если это происходит на протяжении 10 дней до выпуска спектакля. Организм, конечно, за это присылает ответочку. И добавила, что не берется советовать подобный подход другим, рекомендует в первую очередь обратиться к профессионалам. Универсального рецепта стройности, по мнению телеведущей, не существует, ну, потому что все мы очень индивидуальны. Говорит, я стараюсь не переедать, во-первых, и делать паузы, во время которых у меня сильно ограниченное питание в диапазоне от голодания до жестких разгрузочных дней. Заниматься спортом при этом у Высоцкой получается не каждый день, а лишь тогда, когда она находит для этого свободное время.
1: А я знаю, как сохраняет форму муж Юли, Андрей Кончаловский.
2: Андрон, так.
1: Да. У него на кухне хозяйничает Юлия Высоцкая.
0: Звездотека. Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11. На радио Ваня.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня пятница. Вы рассказываете нам всякие дорожные истории, дорожные приключения. Александра Сергеева отметилась в группе «Радио Ваня ВКонтакте». История не моя, а моей мамы. Они в студенчестве ездили проводниками. И вот одна из историй о том, как они напоили свинью водкой и замаскировали под пассажира, пряча ее от контролеров, которые там неизменно появлялись.
1: Ужас.
0: Ситуация жуткая. А помогали бабушке, поскольку она ехала на свадьбу к внуку и везла свинью.
1: Уже фаршированную. Фаршированную напитком.
0: Конечно. Ну, естественно, билета на хрюшку не было. Без всякого оформления путешествовала. Но, как итог, свинья храпела, как хороший мужик.
1: Анна Флейшман, привет из Биробиджана. А я училась во Владивостоке заочно и как-то вызвала заранее такси, но все равно мы попали в пробку. Бежали вместе с таксистом и чемоданами на поезд, но не успели. Ну, поменяла я билет на скоростной поезд, и он был дороже, а денег в обрез. Хватило только доехать до Хабаровска, я напоминаю, а не нужно в Биробиджан. И вот иду я, значит, по перрону уже в Хабаровске, плачу почти, а навстречу мой одноклассник. Мы с ним в школе жутко не ладили. А он мне помог. Купил билет на электричку до дома. Денис, большой тебе привет. Вот представь себе, а то бы пешком со своим чемоданом поперлась из Хабаровска в Биробиджан. А вот Елена ехала по трассе, пробила колесо, остановилась машина, вышел парень, предложил помочь. Она согласилась. Через год он позвонил. И вот мы уже 4 года живем вместе, вот и поменял колесо. А что это он так долго думал, целый год? Мне кажется, нам нужно на следующей неделе какую-нибудь устроить тему по поводу встречи
0: двух влюбленных сердец.
1: Да, потому что у нас же грядет день семьи, любви и верности.
0: 8 числа, соответственно, если 6, среда.
1: Да, в среду.
0: Давай в среду забабахаем такую тему.
1: Да, я думаю, что вот как раз мы и поговорим, кто, с кем, как, когда,
0: при каких обстоятельствах. Пожалуйста, протоколы, фото, документы.
1: И что из этого в итоге вышло?
2: Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня вспоминали дорожные происшествия, случаи. Еще несколько сообщений ваших прочитаем. Елена Шарова отметилась в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Мы из Петербурга и ездим каждое лето на юг. Так вот, три раза мой УАЗик, пишет Лена, я напомню, ломался исключительно около или в самом Воронеже. Даже друзья уже шутят. Может, вам там квартирку прикупить в этой аномальной зоне, чтобы было где ночевать в следующий раз? Что, в августе мы снова едем к морю? Воронеж, жди, предупреждает Лена.
1: И вот еще одно сообщение от Эдуарда. Поехали мы из Москвы в Санкт-Петербург и на трассе остановились пообедать. С нами был Джек Рассел-терьер. Когда вышли из машины, к нам подбежал маленький Той. Посмотрел по сторонам, вокруг стояли одни фуры, и этот прыгает к нам в машину. Ну, наш Джек Рассел, конечно, был совершенно удивлен, озадачен. Но мы Тойчика не стали выкидывать из автомобиля.
0: Тойчик — это Той-терьер, если мало ли.
1: Той-терьер, да, конечно, да. Решили, его оставить, пошли в кафе, спросили. А это, оказывается, местный. Он тут сам по себе бегает. Его уже несколько раз в Питер увозили, а хозяева, соответственно, в Питер ездили его забирать. Он все время от хозяев смывался.
0: Свалить хотел. Да, просто у него, понимаешь, у него путешествие, может, в крови. Он хотел посмотреть что-то, кроме этой заправки на задворках империи.
1: Его так и звали. Мистер Вояджер!
0: В большой город хотел перебраться. Может быть, карьеру какую-то там свою тойскую замутить. Кстати, по поводу вот убегания собак, я буквально недавно видела классный лайфхак. Если у вас на даче под забором, ну, достаточно большая щель или под воротами, что собака может пролезть, ваша собака, и убежать, то вы можете привязать к поводку большую 5-литровую пустую канистру воды. И когда ваша собака сиганет под забор, эта канистра под забором застрянет, и собаку вы найдете недалеко от своего участка, буквально на уровень поводка.
1: И наша сегодняшняя победительница Юля Филь рассказывает, как она ехала к маме в Краснодар. Все началось в метро, в петербургском метро. Меня там обозвали козой.
0: Это не наши, не петербургские.
1: Да, видимо, я наехала своим чемоданом на чьи-то копыта, которые не в то время вышли из стойла, язвит Юленца. И когда я вывалилась в купе, моя багажная полка была занята. Оказалось, на верхней полке ехал американец, который по-русски вообще не бум-бум. Я тоже по-английски, кроме чемодана нахрен гоу от седого, ничего не знаю. Так и поговорили. Дружба народов, естественно, тут же сработало, мы его накормили, но все-таки русский народ гостеприимный. А второй сосед после моего английского сказал, что впечатлен моим знанием иностранного. Незабываемая была поездка. И Юля тут даже приложила фотографию.
0: Это, вот тут, ребят, мы вообще обалдели.
1: Это обалдеть! Я хочу эту фотографию себе на футболку.
0: Такие три незадачливых спутника уместились и даже сфотографировали. А кто вас сфотографировал, Юля? Но это мы узнаем уже в следующей серии. А пока вручаем вам фирменную худи, радио Ваня, яркую, красную. Я вот смотрю, Юлька на фотке в красной футболке. Как раз в пару ей и наша замечательная кофта.
2: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. О, Техноленд. ОГРН 197-9847-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «Земельничный». Проект на декларации на наш.дом.рф.
5: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика лед. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
6: 12+.
7: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
8: 10 июля, 19.00, концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей, только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь – большой вклад в общее дело. «Икра», 10 июля, 19.00.
9: 16+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
11: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме строят базу для юных моряков. В России рассказали, могут ли отпустить с работы в жару. Психологи объяснили, почему в гостях тянет к еде при отсутствии голода. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В детском морском центре скоро появится собственная современная база, пишет Кострома Тудей. По словам главы города, старый дебаркадер, где раньше проходили занятия, совсем обветшал и больше не подходит для работы с детьми. Также планируется, что на базе появятся два учебных корпуса. В одном дети будут отрабатывать навыки на воде, а в другом хранить снаряжение и инвентарь. По словам руководителя центра, новая база создаст дополнительные возможности для развития учреждения и позволит увеличить время практических занятий на воде. Работодатель обязан отпустить сотрудников домой, если температура на рабочем месте достигает плюс 32 градуса и выше, а при меньших значениях должен сокращать продолжительность рабочего дня, если в помещении нет кондиционера, рассказал член общественной палаты Евгений Машаров. Его слова приводят РИА Новости. При этом он отметил, что если температура достигает критических значений, то сотрудник вправе прекратить работу, но предварительно письменно уведомить об этом работодателя. Машаров также подчеркнул, что согласно действующему законодательству, работодатель не обязан автоматически отпускать работника домой в связи с погодными условиями. Однако при аномальной жаре он должен создать для работника комфортные условия труда. В гостях человек нередко съедает больше, чем хотел, даже без чувства голода. Это случается из-за особой реакции мозга, пишет газета.ру. По словам психологов, в компании человек хуже считывает сигналы голода и насыщения. Если все вокруг едят, мозг снижает контроль. Такой эффект называют социальным подкреплением. Кроме того, в гостях много стимулов. Разговоры, новое блюдо, музыка. Все это усиливает дофаминовое ожидание удовольствия и аппетит появляется даже у сытого. Эксперты также отмечают, что на пищевое поведение в гостях влияет и семейная культура. Во многих домах еда воспринимается как язык заботы, а фразы вроде «попробуй еще» создают мягкое давление, и человек соглашается, чтобы избежать неловкости. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Лето! Каждый день на «Радио Ваня».

0: Реклама.
1: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
2: 10 июля, 19:00. Концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей. Только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь. Большой вклад в общее дело. «Икра». 10 июля, 19:00. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ваня, Ваня, радио Ваня.

0: 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костроме началось благоустройство территории. В России ведут новый ГОСТ на микроволновке. Эксперты назвали популярное направление у российских туристов в Китае. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме началось благоустройство территории в рамках областного конкурса общественных инициатив, пишет администрация города. По итогам конкурсного отбора в этом году планируется обустроить 9 общественных территорий. К работам на 6 из них подрядчик уже приступил. Среди них площадки в районе дома 8 по 3-му проезду Коминтерна в Козелино, Малышковской у дома 19Б на улице Заречной и другие. Вместе с этим начаты подготовительные работы по устройству беговой дорожки на спортплощадке в микрорайоне Черноречье. Также планируется приступить к благоустройству детской площадки на улице Индустриальной 27А в районе пруда по Некрасовскому шоссе, рядом с домом 70А во втором Давыдовском микрорайоне и зеленой зоны на улице Дачной. Росстандарт принял новый ГОСТ на микроволновые печи, устанавливающий требования к их безопасности, выяснила РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. Новый ГОСТ описывает не только правила маркировки и эксплуатации микроволновок, но и необычные испытания, которые должны подтвердить безопасность техники. Один из самых необычных тестов связан с пожарной безопасностью. В камеру помещают неочищенную картофельную, затем микроволновую печь включают, и она работает до тех пор, пока картофель не воспламенится. После этого испытания продолжают еще 12 минут. Огонь за это время должен оставаться внутри камеры и не выходить за пределы микроволновки. Особое внимание уделено прочности дверцы микроволновки. Чтобы проверить ее устойчивость, проводят испытания. Открывают и закрывают дверцу 100 тысяч раз. После такой проверки дверца, замки и система блокировки должны сохранять работоспособность. Провинция Хайнань стала самым популярным направлением у российских туристов в Китае, пишет газета.ру. Эксперты заявляют, что в первую очередь ее выбирают потому, что это качественный курорт, на котором можно провести хороший пляжный отдых. Средний чек поездки – 211 тысяч рублей. Кроме Хайнань, в список популярных китайских направлений также вошли Шанхай, Пекин, Гуанчжоу и Гонконг. Аналитики отметили, что цена отдыха там ниже, чем на Хайнане. В частности, средний чек поездки в Пекин составляет 158 тысяч рублей, а в Гуанчжоу – 96. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официанты и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
2: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com.
3: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
4: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
5: Окна, двери, потолки, расстрой.
6: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
5: Росстрой!
6: 770908.
7: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
8: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44. Надоела рутина? Готовы к новой реальности? Арена виртуальной реальности Black Bars открывает двери. Станьте кем угодно. Могучим воином или гениальным стратегом. Полное погружение. Никаких проводов. Зомби, космос, магия. Все это ждет вас и вашу команду в Black Bars. Бронируйте прямо сейчас. Ждем вас. Малышковская, 38.
9: Ясно папе, ясно маме. Окна ставьте, да, маме.
10: Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман». 370707.
8: 10 июля, 19:00, концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей, только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь – большой вклад в общее дело. «Икра», 10 июля, 19:00.
11: 16+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
13: Если хочешь остаться, останься просто так.
14: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
13: Радио Ваня. Ближе и роднее.

не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ристик.ком.
3: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
4: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
3: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
5: Мне светло.
6: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.
7: Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: На радио Ваня в студии с новостями Андрей Карлинский. В связи с проведением фестиваля сыра в Костроме будет временно ограничено движение транспорта на нескольких улицах, пишет администрация города. Движение всех видов транспорта будет запрещено по улице Чайковского, Лесной от улицы Чайковского до улицы Горной и улице 1 мая от Цветочных часов до улицы Чайковского. Кроме этого, уже сейчас запрещена парковка автомобилей по обеим сторонам участков, где вводятся ограничения движения. Они действуют на нечетной стороне улицы Чайковского, от улицы Нижняя Дебря до улицы Советской и на парковке напротив дома номер 2А по улице 1 мая. Воспользоваться парковками можно в районе торговых рядов, у памятника Юрию Долгорукому и на проспекте Мира. Девятиклассникам на устном экзамене по истории предстоит показать знания ключевых дат и событий, включая начало Великой Отечественной войны и первый полет человека в космос, сообщил ответственный секретарь единой линейки учебников по истории и обществознанию Владислав Коронов. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что устное собеседование по истории в 9 классе – это приблизительно то же самое, что и экзамен для иностранцев. Более того, Коронов назвал устную аттестацию по истории инструментом мотивации к изучению предмета, а не запретительным или сверхсложным экзаменом. Напомню, ранее глава Рособорнадзора Анзор Музаев сообщил, что обязательный устный экзамен по истории планируется провести для всех девятиклассников в феврале-марте 2028 года. Для большинства пар ремонт – это не только создание нового пространства, но и проверка отношений на прочность, пишет газета.ру. По словам почти половины опрошенных, компромисс удавалось найти самостоятельно, а 22% сообщили, что в дискуссионных вопросах уступал тот, для кого решение имело меньшее значение. Опрос также показал, что несмотря на неизбежные разногласия, совместный ремонт для многих семей стал опытом, который помог выстроить более крепкие отношения, а также позволил многим влюбленным узнать избранника лучше. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
1: Центр комплексного развития детей и взрослых «Я Знайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Я Знайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
2: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле, сделаем скидку. Подробности по телефону 54 49 49. Вторая Волжская, 7.

0: Ждет вас на МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходимы консультации со специалистом.
1: Коль, готовить не хотите? В Поварешку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварешка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
2: Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
3: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН ИП 325-370-00-10-153.
4: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
5: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна Доберман. Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 37 0707.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

Это не шутки. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Надоела рутина? Готовы к новой реальности? Арена виртуальной реальности Black Bars открывает двери. Станьте кем угодно – могучим воином или гениальным стратегом. Полное погружение, никаких проводов. Зомби, космос, магия – все это ждет вас и вашу команду в Black Bars. Бронируйте прямо сейчас. Ждем вас. Малышковская, 38. 10 июля, 19.00. Концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей. Только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь. Большой вклад в общее дело. «Икра». 10 июля, 19.00. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромские семьи могут оплатить обучение детей материнским капиталом. В России запустили цифровой профиль иностранного гражданина. Россияне стали чаще читать Гомера. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромские семьи могут оплатить обучение детей материнским капиталом, пишут СМИ 44. Использовать МАРК-4. Использовать маткапитал для оплаты обучения можно после того, как ребенку исполнится 3 года. При этом благодаря ему родители

0: определяющих личность, информация о миграционном учете, трудовой деятельности, образовании и медицинском страховании. Кроме этого, в нем будут отображаться сведения о недвижимости, автомобилях, административных правонарушениях и действующих запретах на въезд в Россию. Доступ к цифровому ресурсу смогут получать государственные органы, различные организации, а также сами иностранные граждане при подаче запроса через госуслуги. В России увеличился спрос на произведения древнегреческого поэта Гомера, пишет газета.ру. В июне текущего интерес к его работам вырос на 68% по сравнению с прошлым годом. Такой рост связывается с ожиданием выхода фильма «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана. Нолан экранизирует эпическую поэму Гомера, которая повествует о путешествии персонажа греческой мифологии «Одиссея» домой после Троянской войны. По словам режиссера, проект станет его самой масштабной картиной. Главные роли в фильме исполнили известные голливудские актеры Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтуэй и Шарлиз Терон. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
1: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Лето! Каждый день на Радио Ваня!

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Реклама.
1: 10 июля, 19:00, концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей, только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь – большой вклад в общее дело. «Икра», 10 июля, 19:00, 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello?

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
3: 12+.
2: Ваня. Радио Ваня.

0: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
1: Здравствуйте, Ксения.
2: Привет, классно выглядишь.
1: Я знаю, спасибо.
0: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
1: Что расскажу?

0: from nowhere. No more noise, just silence and the music that's in my brain. Walking through the night, a different atmosphere. No more noise, just silence and the sound that's in my ear. I'm just dancing.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
2: Радио Ваня. Новости. Спонсор программы – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», «ИП», «Новиков». В Костроме строят базу для юных моряков. В России рассказали, могут ли отпустить с работы в жару. Психологи объяснили, почему в гостях тянет к еде при отсутствии голода. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В детском морском центре скоро появится собственная современная база, пишет Кострома Тудей. По словам главы города, старый дебаркадер, где раньше проходили занятия, совсем обветшал и больше не подходит для работы с детьми. Также планируется, что на базе появятся два учебных корпуса. В одном дети будут отрабатывать навыки на воде, а в другом хранить снаряжение и инвентарь. По словам руководителя центра, новая база создаст дополнительные возможности для развития учреждения и позволит увеличить время практических занятий на воде. Работодатель обязан отпустить сотрудников домой, если температура на рабочем месте достигает плюс 32 градуса и выше, а при меньших значениях должен сокращать продолжительность рабочего дня, если в помещении нет кондиционера, рассказал член общественной палаты Евгений Машаров. Его слова приводит реально.

0: Слов, разговоры, новое блюдо, музыка. Все это усиливает дофаминовое ожидание удовольствия, и аппетит появляется даже у сытого. Эксперты также отмечают, что на пищевое поведение в гостях влияет и семейная культура. Во многих домах еда воспринимается как язык заботы, а фразы вроде «попробуй еще» создают мягкое давление, и человек соглашается, чтобы избежать неловкости. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
1: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
2: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
6: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
5: А что можно делать?
6: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
5: А официанты и администратор?
6: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
5: То есть можно начать проще?
6: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
5: Нормально.
6: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
7: Реклама.
8: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата. Вместе с «Розы 44», Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
9: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П-325-370-00-10-153.
10: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную, 95. В Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радио Ваня. Всегда на солнечной стороне.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи, какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
3: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
4: Реклама. Надоела рутина? Готовы к новой реальности? Арена виртуальной реальности Black Bars открывает двери. Станьте кем угодно, могучим воином или гениальным стратегом. Полное погружение, никаких проводов. Зомби, космос, магия. Все это ждет вас и вашу команду в Black Bars. Бронируйте прямо сейчас. Ждем вас. Малышковская, 38. 10 июля, 19.00. Концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей. Только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь. Большой вклад в общее дело. «Икра». 10 июля, 19.00. 16+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Звучит легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Мурманска Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме началось благоустройство территории. В России ведут новый ГОСТ на микроволновке. Эксперты назвали популярное направление у российских туристов в Китае. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме началось благоустройство территории в рамках областного конкурса общественных инициатив, пишет администрация города. По итогам конкурсного отбора в этом году планируется обустроить 9 общественных территорий. К работам на 6 из них подрядчик уже приступил. Среди них площадки в районе дома 8 по третьему проезду Коминтерна в Козелино, Малышковская у дома 19Б на улице Заречной и другие. Вместе с этим начаты подготовительные работы по устройству беговой дорожки на спортплощадке в микрорайоне Черноречье. Также планируется приступить к благоустройству детской площадки на улице Индустриальной 27А в районе пруда по Некрасовскому шоссе, рядом с домом 70А во втором Давыдовском микрорайоне и зеленой зоны на улице Дачной. Росстандарт принял новый ГОСТ на микроволновые печи, устанавливающий требования к их безопасности, выяснила РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. Новый ГОСТ описывает не только правила маркировки и эксплуатации микроволновок, но и необычные испытания, которые должны подтвердить безопасность техники. Один из самых необычных тестов связан с пожарной безопасностью. В камеру помещают неочищенную картофельную, затем микроволновую печь включают, и она работает до тех пор, пока картофель не воспламенится. После этого испытания продолжают еще 12 минут. Огонь за это время должен оставаться внутри камеры и не выходить за пределы микроволновки. Особое внимание уделено прочности дверцы микроволновки. Чтобы проверить ее устойчивость, проводят испытания. Открывают и закрывают дверцу 100 тысяч раз. После такой проверки дверца, замки и система блокировки должны сохранять работоспособность. Провинция Хайнань стала самым популярным направлением у российских туристов в Китае, пишет газета.ру. Эксперты заявляют, что в первую очередь ее выбирают потому, что это качественно.

0: Реклама.
1: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
2: 10 июля, 19:00. Концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей. Только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь. Большой вклад в общее дело. «Икра». 10 июля, 19:00. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радио Ваня бодрит и освежает.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и «ИП Пивоваров». На время проведения сырного фестиваля в Костроме изменится схема движения. Эксперты рассказали, какие вопросы войдут в устный экзамен по истории. Опрос указал на неожиданную пользу ремонта для отношений. Всем привет на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В связи с проведением фестиваля сыра в Костроме будет временно ограничено движение транспорта на нескольких улицах, пишет администрация города. Движение всех видов транспорта будет запрещено по улице Чайковского, Лесной от улицы Чайковского до улицы Горной и улицы 1 мая от цветочных часов до улицы Чайковского. Кроме этого, уже сейчас запрещена парковка автомобилей по обеим сторонам участков, где вводятся ограничения движения. Они действуют на нечетной стороне улицы Чайковского, от улицы Нижняя Дебря до улицы Советской и на парковке напротив дома номер 2А по улице 1 мая. Воспользоваться парковками можно в районе торговых рядов, у памятника Юрию Долгорукому и на проспекте Мира. Девятиклассникам на устном экзамене по истории предстоит показать знания ключевых дат и событий, включая начало Великой Отечественной войны и первый полет человека в космос, сообщил ответственный секретарь единой линейки учебников по истории и обществознанию Владислав Коронов. Его слова приводят РИА Новости. Он отметил, что устное собеседование по истории в 9 классе – это приблизительно то же самое, что и экзамен для иностранцев. Более того, Коронов назвал устную аттестацию по истории инструментом мотивации к изучению предмета, а не запретительным или сверхсложным экзаменом. Напомню, ранее глава Рособорнадзора Анзор Музаев сообщил, что обязательный устный экзамен по истории планируется провести для всех девятиклассников в феврале-марте 2028 года. Для большинства пар ремонт – это не только создание нового пространства, но и проверка отношений на прочность, пишет газета.ру. По словам почти половины опрошенных, компромисс удавалось найти самостоятельно, а 22% сообщили, что в дискуссионных вопросах уступал тот, для кого решение имело меньшее значение. Опрос также показал, что, несмотря на неизбежные разногласия, совместный ремонт для многих семей стал опытом, который помог выстроить более крепкие отношения, а также позволил многим влюбленным узнать избранника лучше. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. Язнайка. Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская 6 и Никитская 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей

0: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
1: Окна, двери, потолки, Росстрой.
2: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
1: Росстрой.
2: 770908.
3: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас! Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
4: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
5: Ясно, папе! Ясно! Маме, окна ставьте, да,
6: Бен, окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман». 370707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ваня! Радио Ваня!

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44. 10 июля, 19.00. Концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей. Только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь. Большой вклад в общее дело. «Икра». 10 июля, 19.00. 16+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Радио Ваня представляет авторскую программу «Предпоказ». Твой личный гид по миру сериалов.
2: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и «Пеппи Ваваров».
3: Всем привет, это Андрей Карлинский и самые ожидаемые сериалы. Сегодня поговорим о новом проекте, который уже совсем скоро выйдет на экраны.
4: Если вы скучали по атмосфере «Игры престолов», но с восточным колоритом, и вам не хватало мистики гоблина, но с более мрачным оттенком, то у Netflix для вас сюрприз. Вашему вниманию проект «Восточный дворец» — восьмисерийная темная фэнтези, которая уже называют самым амбициозным корейским сериалом года. Представьте роскошные декорации средневековой Кореи, полчища призраков, тайны, которые скрываются за каждой стеной, и герои, которые рискуют не просто жизнью, а самой душой. В этом дворце мертвые не уходят, а живые начинают слышать их голоса.
5: В первом сезоне проекта рассказывается фэнтезийная история о величественном и одновременно опасном дворце Дунгун, обитателям которого не дает покоя множество злых призраков, справиться с которыми не удавалось никому из прежних жильцов и слуг. В центре сюжета придворная дама, вынужденная объединиться с высокомерным, но невероятно талантливым охотником на привидений по имени Гучхон. Вместе они тайно проникают в дворец, чтобы разобраться в природе происходящих там мистических событий и очистить Дунгун от злых духов, преследующих королевскую семью. По ходу расследования герои раскрывают мрачные тайны дворца, сталкиваются с настоящими опасностями потустороннего мира и постепенно сближаются друг с другом, несмотря на изначальное недоверие и разницу характеров.
6: У штурвала проекта стоит режиссер Чхве Джон Гю, а производством занимается Netflix, который не поскупился на масштабные декорации и мрачную атмосферу средневековой Кореи. Актерский состав — это настоящий подарок для поклонников корейских драм. Нам Джу Хёк исполняет роль Гучхона, дерзкого и высокомерного охотника на призраков. Ро Юн Сон сыграет Сэнган, придворную даму со сверхъестественным даром слышать мертвых, а легенда корейского кино Чо Сын У воплотит образ короля, который вынужден призвать на помощь охотника на духов, дабы спасти свою династию. Всего зрителей ждет 8 захватывающих эпизодов, обещающих нам невероятную интригу.
7: «Восточный дворец» — это долгожданное возвращение Нам Джу Хёка на экраны после службы в армии. Это его первый проект после демобилизации, и он сразу выбрал амбициозный мистический триллер вместо привычных романтических комедий. Кроме того, сериал сочетает в себе сразу несколько жанров — историческую драму, хоррор, темное фэнтези и мистический детектив. По атмосфере его уже сравнивают с «Игрой престолов» за масштаб и мрачность, и с «Гоблином» за мистическую составляющую и сверхъестественных существ. Посмотрим, что же получилось у проекта на самом деле. Премьера состоится 17 июля, а его возрастное ограничение 16+.
8: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса.

0: Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
3: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле, сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
4: Окна, двери, потолки, расстрой.
5: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
4: Росстрой.
5: 770908.
6: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
7: Хотите окна без монтажа по заводской цене? Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
9: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Ордос будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 23 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже довольно неплохо, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 23, а ночью до плюс 18 градусов. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 54%, согласно сервису Яндекс.Погода.
8: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: остаться.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
3: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
4: Мне светло.
5: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
7: 12+.
8: Реклама.
9: Коль готовить не хотите, в Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта вас накормят повара. Столовая Поварёшка всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
10: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44. 10 июля, 19:00, концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей. Только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь. Большой вклад в общее дело. «Икра». 10 июля, 19:00. 16+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
12: Ваня, Ваня, Ваня, Ваня,
11: Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники придумали новую схему обмана с блокировкой переводов по СБП. В Госдуме предложили запретить сохранять упаковку при уменьшении объема товара. Хирург назвал продукты и напитки, разрушающие печень. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Аферисты начали запугивать россиян обнаружением подозрительной активности в переводах, что якобы ведет к блокировке доступа к СБП. Об этом рассказали на платформе «Мышеловка» Народного фронта. Абонентам поступают звонки или сообщения от лжесотрудников банков и контролирующих органов. Жертву запугивают тем, что в системе обнаружена подозрительная активность, добавили там. Далее, для верификации через специальный сервис клиента просят продиктовать код из СМС, установить вредоносное ПО или перевести деньги на безопасность. Опасный счет. Схема актуальна для июля, поскольку в этом месяце мошенники эксплуатируют тему интеграции налоговых идентификаторов в банковские системы, пишет РИА Новости. Депутат Юрий Афонин внесет в Госдуму законопроект, запрещающий сохранять прежние габариты упаковки при изменении веса или объема товара, пишет ТАСС. Шрингфляция – это настоящий обман покупателей. До сих пор российский закон смотрел на это сквозь пальцы. Наш законопроект, наконец, устраняет этот пробел и признает эти манипуляции обманом, за который производители должны нести ответственность, заявил Афонин в беседе с агентством. Отмечается, что изменения предлагается внести в закон о защите прав потребителей. Авторы инициативы намерены бороться с так называемой шрингфляцией, практикой, когда производители уменьшают количество или вес товара внутри упаковки, сохраняя ее прежние размеры и цену, что вводит покупателей в заблуждение. Законопроект предусматривает, что производитель будет обязан крупным шрифтом указывать массу или объем товара на лицевой стороне упаковки, подчеркивается в сообщении. Аналогичные требования будут для магазинов. На ценниках также необходимо будет крупно писать массу или объем товара. По словам Афонина, конкретные технические требования практически не оставляют пространства для махинаций. Хирург Гаррет Моррис Стив призвал отказаться от некоторых продуктов и напитков, поскольку они разрушают печень, пишет Ла Насьон. По словам доктора, самым очевидным напитком, который вредит этому органу, является алкоголь. Однако ультрапереработанные продукты могут быть даже более опасными для печени, подчеркнул он. Также врач призвал исключить из рациона овощи и фрукты, которые были обработаны пестицидами, и мясо животных, получавших гормоны и антибиотики.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Надоела рутина? Готовы к новой реальности? Арена виртуальной реальности Black Bars открывает двери. Станьте кем угодно, могучим воином или гениальным стратегом. Полное погружение, никаких проводов. Зомби, космос, магия. Все это ждет вас и вашу команду в Black Bars. Бронируйте прямо сейчас. Ждем вас. Малышковская, 38. 10 июля, 19.00, концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей, только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь – большой вклад в общее дело. «Икра», 10 июля, 19.00, 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Ордос будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 23 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже довольно неплохо, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 23, а ночью до плюс 18 градусов. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 54%, согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Радио Ваня. Отличная погода.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: ставим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама.
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: В России может появиться выплата для бабушек и дедушек по уходу за внуками. Микрофинансовые организации обязали проверять заявленный доход клиента. Хоккеист Александр Овечкин подписал новый контракт с Washington Capitals. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В Госдуму внесут законопроект о бабушкиной зарплате, ежемесячной выплате для бабушек и дедушек, воспитывающих ребенка до 3 лет. Об этом сообщает ТАСС. Инициатива предлагает установить ежемесячную выплату на уровне минимального размера оплаты труда по региону. По словам парламентариев, для получения денег мать или отец не должны находиться в отпуске по уходу за ребенком, а сам ребенок пребывать на полном гособеспечении. Этим же проектом предлагается создать ежемесячную соцвыплату в размере МРОТ безработным родителям в связи с рождением и воспитанием ребенка до 3 лет. Более 28 тысяч человек и 10 тысяч машин работает над строительством высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Виталий Савельев. На тестовом участке магистрали протяженностью 129 километров от станции Крюково до Новой Твери продолжаются строительные работы. По завершении этот отрезок станет испытательным полигоном для проверки взаимодействия железнодорожного полотна и первого российского высокоскоростного поезда, рассказали в пресс-службе. Производство подвижного состава для высокоскоростной магистрали осуществляется на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. В кооперации с заводом работают более 150 российских производителей комплектующих из 36 регионов страны. Микрофинансовые организации обязали проверять заявленный доход клиента, а именно требовать у него документальное подтверждение. Если такового не имеется, МФО обязана рассчитывать платежеспособность человека по региональному нормативу. При этом из полученной суммы необходимо вычесть 10%. Кроме того, с 1 июля вступил в силу новый базовый стандарт Банка России для микрофинансовых организаций. Документ запрещает автоматически включать в договор доп. Услуги, такие как страхование или юридическое сопровождение. Теперь для этого требуется отдельное согласие клиента. Александр Овечкин подписал новый контракт с Washington Capitals. Документ с рекордсменом по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги продлен еще на 1 год, до 2027-го. Согласно контракту, зарплата игрока составит 1 миллион долларов. Также хоккеист получит подписной бонус в размере 3 миллионов 250 тысяч долларов и бонус в размере 4 миллионов 750 тысяч долларов за количество проведенных игр.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: там нет любовь. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официанты и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
2: Да, телефон, Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
3: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: 10 июля, 19.00, концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей. Только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь. Большой вклад в общее дело. «Икра». 10 июля, 19.00. 16+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Ордос будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 23 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже довольно неплохо, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 23, а ночью до плюс 18 градусов. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 54%, согласно сервису Яндекс.Погода.
5: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
3: Ваня! Радио Ваня!

0: дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Почему день? Почему солнце, свет? Как поверить в мир?

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома.

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Если тушим на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ваня! Радио «Ваня». Ближе и роднее.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: Как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!